Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

parler comme la première fois.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Нам обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 24-26 градусов. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Белой дачи.
2: В российской столице 7 часов утра. Прямо сейчас первые утренние новости от Дианы Макеевой. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали отменить большинство комиссий банков для граждан. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В частности, депутаты настаивают на полной отмене комиссионных сборов при пополнении счета телефона и обналичивании средств в банкоматах сторонних банков. Кроме того, авторы инициативы намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов как минимум между близкими родственниками. Соответствующий документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента. Более миллиона заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. Как сообщили в Минцифры, это почти 200 тысяч человек, которые подают по 5 заявлений. Пятерки регионов, где больше всего людей поступают в учебные заведения – Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Свердловская область и Краснодарский край. Самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело и сестринское дело. Как сообщается, пользователи портала госуслуги могут использовать сервис «Подбор колледжа». Высокие цены и ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. Как пишут «Известия», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Россиянам рассказали о позе «ничего не делания». Когда человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции и воспоминания. Без этого наступает когнитивная перегрузка. «Ничего не делание» сегодня стало особенно важным, поскольку все мы находимся под властью социальных стереотипов и культа продуктивности, отмечают специалисты. Многие склонны винить себя за отдых, закрывать глаза на свои потребности, зарабатывать хроническую усталость и психосоматические заболевания. Все это приводит к снижению качества жизни и вредит межличностным отношениям. Важно разрешать себе бездельничать, а не тревожиться за убитое время, заключают эксперты. Это «Радио 7» на Семи холмах.
3: Так вы специально молчите.
2: Я специально. Диана сказала, важно бездельничать и не тревожиться за убитое. Я сижу и молчу, ничего не нажимаю.
3: Дальше? Мне хоть что-нибудь, да, поехали.
1: Очень прям художественно ты промолчал.
2: Ну ладно, давайте поработаем.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Да, действительно, друзья, поработаем, чтобы вы отдыхали, чтобы вот действительно, знаете, ваше утро было попроще, тем более это утро вторник, а психологи всегда говорят, что вторник сложный день, ибо он равно удален от выходных и также далек до пятницы и субботы грядущих. Здравствуйте, как всегда, много музыки впереди, этим утром замечательные игры, призы, все, что вы любите, синематека, гороскоп, ну и, конечно, наше с вами бесценное общение.
3: Да, мы с вами будем общаться в наших социальных сетях, там, где вам удобно. Заходите, поговорим, обсудим. Нас недавно взволновал один момент. Там, в общем, в новостях проходила история, где мальчик сломал, ну, такую очень серьезную, большую модель Лего на выставке. И мы решили сегодня у вас спросить, а что такого вы когда-либо сломали в своей жизни и до сих пор об этом помните?

0: Мика и его Рейн на радио 7 на Семи Холмах. Тот самый случай, когда дождь надоел, а Мика нет. 7 часов 10 минут в российской столице. Надеемся, в вашем городе прекрасная погода. И в Москве тоже скоро все наладится. Но главное сейчас, какая погода в интернете. О чем говорят, какие там осадки ожидаются, а может быть ураганы. Поехали.
1: Парочки запрещенных сетей девушки набросились с хейтом на бренд Gloria Jeans из-за нового джинсового платья. В общем, в чем история? А вот дело в том, что в апреле завирусился пост про детский сарафан Gloria Jeans, который в нулевых был почти у каждой девочки. Вот помните? Ну, был, ну, точно был. И все требовали, вот и блогеры, и просто девчонки, перевыпустить платье и постили такие ностальгические фотки из детства в нем. И Gloria Jeans выпустила сарафан, заявив, что именно его просили пользователи. Но в ответ бренд получил вообще кучу негативных комментариев и даже гневные рилзы. Ну а все дело в том, что Gloria презентовала совсем иной сарафан. Без узнаваемых застежек, кармашков, без вот этой надписи, которую мы все помним. В итоге, чем помогла закончиться история? Спустя сутки бренд опубликовал извинительный пост и пообещал все-таки выпустить тот самый сарафан.
0: Вот тот самый момент, опять же, когда пиарщики не зря едят свой хлеб.
1: Конечно, вообще, очень хорошая история.
0: Все, я понял. О чем ты рассказал, я сейчас загуглил, я понял, да. Вот
1: какой
0: эти
1: сарафанчик?
0: Две лямочки посередине карман, все, да, он был у всех, да.
1: Так, новость, которая вчера заставила пробежать холодок по моей спине. Фредди Крюгер вернется на большие экраны, ребята. В общем, Paramount выкупили права на оригинальный сценарий фильма «Кошмар на улице Вязов». Угу. Теперь по нему снимут новую полнометражную картину. Угу. Ну и там и продюсерский состав очень классный. Вообще они хотят подойти к этому вопросу очень-очень ответственно, чтобы получилось как тогда. Да, только уже с современными, как это называется,
0: современными реалиями, эффектами.
1: Нет, современными
0: эффектами. Наверняка Фредди Крюгер сыграет Тимоти Шаламе, потому что, ну, куда мы без него, правда?
1: О-о-о, это было бы интересно.
0: Или Роберт Паттинсон.
1: Тоже, может быть.
0: Ну, вот кто-то из них.
1: Ну да, было бы хорошо. Так, еще разлеталась одна новость по интернету. Горячая вода, мол, все. И, конечно, люди, которым воду горячую отключают периодически каждое лето, в этом плане могли зацепиться глазами, но речь не о том. Японцы, оказывается, изобрели лапшу быстрого приготовления, которую можно заваривать холодной водой. Ушла эпоха, все.
0: Вот это да.
1: Представляете? Там действительно вода может быть комнатной температуры, ты завариваешь. Ну, понятное дело, что я не пробовала, и отзывов пока еще вот полноценных нет. И по-японски я не говорю, я бы не перевела это количество сайтов. Но пока никто не ругает. Но это ж прогресс.
0: Вы знаете, вы заметили, друзья, ну, уже несколько лет как в вагонах РЖД убрали титаны. Те самые для кипятка. В общем, они с японцами что-то знают. Это заговор. Это заговор.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонна, ее мастер-пис на Радио 7 на Семи Холмах. Столица 7:20. Друзья, давайте посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня обнаружат, что их включили в процесс, задачу или рабочий чат, к которым они не имеют никакого отношения. Овны, львы и стрельцы, постарайтесь как можно скорее снять с себя этот груз, иначе придется разбираться с чужими проблемами.
0: Знаки земли. Вы сегодня получите неожиданное, но очень заманчивое предложение, связанное с вашим хобби или личным проектом. Причем это событие вернет тельцам, девам и козерогам то вдохновение, которого им так не хватало в последнее время.
2: Знаком воздуха день принесет спонтанно повод для праздника или внезапные посиделки в отличной компании. Во вторник тогда. Близнецы, весы и водолеи, этот вечер зарядит вас правильным настроением на всю неделю.
0: Знаки воды. Сегодня кто-то из окружения добровольно возьмет на себя часть ваших рутинных обязанностей. Раки, скорпионы и рыбы, примите эту неожиданную помощь, чтобы наконец-то заняться тем, что приятно лично вам.
1: Утро на Семи Холмах.

Да, то самое лето в городе от Джо Кокера на радио 7 на 7 холмах. Но у нас летнее утро продолжается с прекраснейшей музыкой. И совсем скоро с нами Эрос Рамаццотти и Тина Тернер. Опять же, никуда без Pink.

0: и Пол Янг. Конечно, про любовь, которая витает в воздухе. Через несколько минут. Семь двадцать восемь в Москве. И это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Диана Макеева, и это новости Москвы.
1: Доброе утро. В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Таковы данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в 65 рублей 90 копеек за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек. Его цена 72 рубля 79 копеек. Копеек за литр. Здания московских школ, которые реконструируют в нынешнем году, оснастят современными кабинетами физики. Для этих целей закупят 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования, свыше 100 наименований. В школы поставят свыше 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству, чтобы у ребят было больше возможностей для открытий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Московские школьники активно изучают углубленную физику и защищают свои проекты на городских научно-практических конференциях, добавил градоначальник. В перечень мест отдыха у воды в столице включили еще 8 новых

0: благоустроенных зон. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы. Теперь в городе 15 зон пляжного отдыха, благоустроенных по новому стандарту. Москвичи и гости города смогут отдохнуть у Гальяновского пруда, Большого Перовского пруда, Большого Очаковского пруда. Также в перечень вошли Удальцовские пруды, Большой Солнцевский пруд, Новоясеневские пруды, Бирюлевские пруды. Ключевым элементом зон отдыха является сам пляж, обустроенный специальными настилами. Там разместили шезлонги, зонты и солнцезащитные навесы. Пляжи оборудованы системой видеонаблюдения и оповещения для безопасности отдыхающих. Также в местах отдыха у воды установлены спасательные вышки. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи Холмах.
1: Радио 7.

0: Само совершенство, что Pink, что песня Perfect на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас говорим о том, какое совершенство вы сломали и до сих пор об этом помните. Первые комментарии из соцсетей. Поехали.
1: Утро. В 4 года мне крестный подарил танк на пульте управления. Еще с проводками. Это был 92-й год. Я его до ужаса боялся. Вот как-то ночью я проснулся, залез в папин инструмент, взял молоток и растарабанил этот танк. Меня даже не ругали, а крестный подарил мне еще и пистолет, еще и с присосками. В общем, был счастливым ребенком.
0: Какая хорошая история. Да. Вообще говорят, знаете, дети ломают все для того, чтобы понять, как это устроено. И они чаще всего ломают то, что любят. Угу. То есть, и они любят то, что уничтожают. Но это что-то в нашей человеческой природе заложено. Это же и касается... У нас есть пункт в голосовании, что ломали жизнь бывшим. То есть, да, есть такой. Алексей. У него немножко не про поломку, но тоже про вредительство. Здравствуйте, Дима и Света. Здравствуйте, Алексей. Было мне лет 7. Мы с родителями были на природе, играли с другими детьми. Брали пойманную с трудом родителями рыбу и выпускали ее в реку, не давая ее плыть. Ну, самого большого карпа кто выпустил?
1: Да. Так, в этой связи тут, ну, мы все про танк, нас не отпускают в телеграм-канале. Было мероприятие в Кубинке, в танковом музее. Там была уличная экспозиция. Ну, представляете, да, ну, настоящие танки. Где все можно было потрогать и даже внутрь залезть. И вот группка, именно так пишут, да, и вот группка детей подошла к очередному танку, и работник музея поспешил к ним со словами: «Надо присмотреть, а то что-нибудь сломают». И мы тогда посмеялись над тем, что российские дети могут сломать абсолютно все.
0: Прекрасно. Ну? Так, давайте такая женская история. Оля пишет. Мама подарила сестре дефицитную куклу Барби. А вот Оля, соответственно, хотела с ней поиграть, как она хотела с ней поиграть. Но сестра, разумеется, не давала. А там, ну, помните, да, волосы белые, стройный стан, ножки, ручки гнутся, туфли розовые.
1: Мечта.
0: И вот однажды душа Оли не вынесла, и пока сестры не было дома, она взяла Барби. Через 15 минут, разумеется, случайно как-то у нее оторвалась голова. Не знаем, кто это сделал. Просто она ее расчесывала, да, а голова, ну, не осталась на месте. Пишет, пыталась надеть обратно, надела слишком глубоко, шеи не осталось, получилось Барби-качок, мне попало очень сильно, и сестра до сих пор эту сломанную куклу простить не может. Такие дела.
1: Ах, да, хорошо. Спрашиваем, что сломали когда-либо в своей жизни, и помните об этом? Оля пишет, психику мужу. Хорошо.
0: Это незабываемо.
1: Это хорошо.
0: И он вам об этом, наверное, напоминает каждый

0: Запомните мои слова, эта песня надоест вам году так в 2127. Запомнили? Очень хорошо. Эрос Рамаццотти, Тина Тернер на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас тоже отправляемся в путешествие во времени, но на 10 лет назад. Да, посмотрим о самых заметных публикациях в интернете от 14 июля 2016 года. Для начала, вот я прям вспомнил эту историю, по-моему, на прошлой неделе вам рассказывал, как девушка с друзьями отмечала день рождения, на что-то обиделась и исчезла в тайге.
1: Да. Ходила долго.
0: Потом вышла. Ее потом спросили, ты на что обиделась-то? Она так и не вспомнила. Далее, город Верхний Уфалей, Челябинской области, 14 июля. 29-летняя девушка.
1: Так.
0: Поехала на природу с друзьями.
1: Так.
0: На что-то обиделась.
1: Серьезно, и ты уже ушла?
0: Ушла в другую сторону. Заблудилась опять же. Но ее спасло то, что она набрела в тайге на охотничью избушку и там нашла макароны. Варить их было не на чем, соответственно, размачивала их в росе и ела. То есть вот на этом альденте она продержалась до тех пор, пока ее...
1: Невероятно.
0: Ее нашли грибники там, то есть она наткнулась через месяц, представляете? Она наткнулась на пару, которая собирала ягоды и говорит, люди тут где? Они говорят, ну это мы еще и тебя выведем. Вот такая история,
1: представляете? Вернулся и сказала, вы меня обидели, сейчас я все вам выскажу, видимо.
0: И не знаю на что.
1: Да.
0: Это потрясающе. Я говорю, это просто закон парных случаев. Как вот наши девчонки любят, да?
1: Ну,
0: посидела
1: а
0: с друзьями, ой, все, не хочу, пока. И на месяц макаронами питаться в тайгу. Это вообще чудесно. Ну и вот прям, знаете, знаковое событие произошло в Калифорнии, в одном из торговых центров. Один молодой человек полутора лет бегал по ТЦ, ну, родители за ним не уследили, и увидел робота. Там был такой робот, по ТЦ ездил... Не, подождите, это надо все-таки под музыку вот так сделать. Давайте вот так. По ТЦ ездил робот, такой робот-информатор. И мальчик бежал к нему обняться, робот пытался уклониться влево-вправо, вправо-влево, не получилось. Столкнулся он с роботом, этот мальчик, и робот еще по нему проехал. Никаких травм, ничего, все принесли извинения, мол, мальчик сам виноват. Но что сделал робот в этот момент?
1: I'll be back.
0: Кто скажет? Нет. Робот нарушил первый закон робототехники впервые за всю историю, который сформулировал Айзек Азимов. То есть робот, первый пункт, не может причинить вреда человеку. Историческое событие 14 июля 2016 года. Ну, музыка
1: Ничего
0: в тему.
1: Ничего себе! Класс!
0: Да, это была хорошая история. Но будем надеяться, что это единичный случай, больше он не повторится. Впрочем, что случится у нас с вами через 10 лет, о чем будет интересно рассказать после каких-то сегодняшних событий, мы, как всегда, пока еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Weeknd и его Blinding Lights на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, этот час близок к финалу. Кстати, до конца часа танцевальная коллекция Радио 7. Ну а уже совсем скоро мы с вами сыграем в нашу новую игру под названием «Музыка лета». Летние хиты и суперприз. Потрясающая корзина для пикника. Как она выглядит? Кстати, мы со Светой снимали видео. Можете поискать в наших соцсетях, посмотреть. Прекраснейшая вещь. Она достанется она кому-то из вас. А заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана. Заполняйте форму, отправляйте нам. Кто седьмой, тот молодец. С этим человеком и играем. Radio7.ru. Ждем вас. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: надо, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса.

0: Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 19 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Нам обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
2: Доброе утро. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса в условиях объявленного режима чрезвычайной ситуации. В него вошли 500 предприятий. Помимо прочего, на оперштабе рассматриваются вопросы предоставления юридической помощи представителям турбизнеса, а также обсуждаются вопросы использования альтернативных источников энергии в условиях отключения электричества. На полуострове сейчас наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. 1 июля правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4600 компаний, работающих в сфере туризма на полуострове. В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правила коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестили в Ассоциации цифровых платформ. Изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Впрочем, некоторые эксперты подчеркивают, на данный момент нет хорошей практики ограничения пребывания детей в социальных сетях. В странах, где принимались такие решения, было много прецедентов, когда дети все равно находили способы попасть в сеть, обходя запреты. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. Если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах строгие запреты вплоть до увольнения, то сейчас бизнес понял, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Единственное серьезное ограничение – это личные отношения между руководителем и его прямым подчиненным, утверждают эксперты. Согласно данным недавнего опроса среди работающих россиян, 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, 41% уверен в том, что служебные романы со служивцами мешают работе.
4: Коллеги, давайте поднимем руки, у кого был служебный роман?
5: У меня не было, слушайте, а все остальные подняли, я пока расскажу.
4: Зачем ты рассказала? Это была внутренняя история, Свет.
5: Вот поэтому у меня и не было.
4: Ждем, Света, ждем.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: С добрым утром, друзья. 14 июля 2026 года, на всякий случай напомню. Вторник сегодня у нас с вами, и продолжается самое доброе утро на Семи Холмах. Где лучшая любимая музыка? А еще наша новая игра «Музыка лета» уже через несколько минут. Будьте готовы.
5: Да, ну и, конечно, мы сегодня ждем вас в наших соцсетях, как и в любой другой день. Будем рады вас видеть. Подходите, проходите, присаживайтесь, рассказывайте. Мы спрашиваем, что такого вы когда-либо сломали в своей жизни и помните об этом до сих пор.

0: Anastacia Left Outside Alone на радио 7 на семи холмах. Кстати, на днях Anastacia выпустила переиздание этой песни в симфоническом варианте. Очень любопытное. Послушайте, обязательно вам понравится. Ну а это чистая классика, здесь добавить нечего. Впрочем, Anastacia выпустила, да, новую версию, и мы здесь предлагаем вам новую версию, как послушать Радио 7 еще удобнее. Это наше официальное новое приложение станции, называется оно Radio Hub. Теперь Радио 7 можно слушать спокойно в любом месте. Просто качайте это приложение из вашего магазина мобильных приложений, в один клик запускаете, наслаждайтесь эфиром Радио 7. Там же есть форма обратной связи, можете нам и написать, между прочим, и по теме, в том числе, что вдвойне здорово.
1: Да, что касается темы, давайте-ка к комментариям обратимся. Наталья пишет: «Добрый день. История прям из глубокого детства времен Советского Союза. Моя сестренка старшая, ей на тот момент около 7 лет было, сломала обыкновенную металлическую поварешку». Повторюсь, так. Обыкновенную металлическую поварешку.
0: Нет, ну ручку можно сломать.
1: Ну ладно, 7 лет ребенку. До сих пор мы не знаем, как она это сделала, где силу взяла. Все-таки в советское время металлические поварешки были достаточно прочными. ГОСТ был. Но чтобы ей не влетело, детский мозг решил склеить все до пластилин и повесить обратно на подставку. Ух,
0: прекрасно. Советские дети, расскажите, если кто-то ломал мясорубку, вот это я бы послушал, ту самую металлическую, да, от которой ломался только стол. Наталья Степаненко ВКонтакте пишет: в детстве вообще было бедовое. Все било, все ломало, но самое эпическое — с разбега головой разбила стеклянную дверь в холле гостиницы.
1: Ой-ой.
0: Но просто потому, что ее до этого намыли до прозрачности. В память об этом, пишет, остался небольшой шрам на лбу и страх перед стеклянными дверями. И более того, Наталья, в память об этом вам достается заявка на победу. То есть, шикарно, да, это шикарная, да, история, да.
1: Так, в детстве сломала кусочек зуба, которым пыталась отвинтить гайку с шурупа железного конструктора. Фото прилагается. Помните, в детстве у нас у всех были эти конструкторы? У всех.
0: У всех.
1: С длинными такими балочками, другими. В общем, ранее затянула как следует, но потом сломала зуб.
0: Да, изнеженные дети собирали лего, а наши металлический конструктор зубами. Это хорошо, это замечательно. Так, что у нас еще? Екатерина пишет: сегодня какой-то сложный вопрос. Я только кружки многочисленные била, все. А вот что-то такое монументальное припомнить не могу.
1: Слушайте, мне прям больно становится, читаю. 1983 год. Мне 10. Вечером перед сном пыталась убить комара мухобойкой. Понимаете, да? Ну, сразу все понятно. А он сидел на дорогущем, представляете, в те годы, китайском подносе, привезенном родителями из-за границы. Комар выжил, поднос нет. Наталья, странно, что выжили, и вы в том числе, дай богу.
0: Наталья, нихао, это заявка на победу. Это прекрасно. Комар выжил, поднос нет. Чудесно. Друзья, корзина для пикника будет жить очень долго и радовать вас долгими-долгими годами. Вас, а может, еще и поколение следующее. Именно эту самую корзину мы разыграем в нашей новой игре «Музыка лета» уже через...

0: через несколько минут. Ну а в наших соцсетях по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Johnny Hates Jazz на радио 7 на Семи Холмах, 8.13 в столице. Пора играть. Долго обещали, давно обещали. Пора.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Так, ну играть мы будем с Татьяной. Татьяна у нас из Томска. Танечка, доброе утро!
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, добрый день.
2: Так, ну расскажите нам, ну в Томске хотя бы лето есть, а то в Москве мы как не дождемся никак.
3: Да, у нас шикарное лето в этом году.
2: Тепло?
3: Сейчас 25 градусов, дождика нет.
2: Класс.
3: Запахи.
2: Ну, прекрасно. Ну, тогда корзина для пикника вам вот необходима, прям нужна, чтобы томское лето было еще лучше, ярче и красивее. Мы приготовили огромное количество летних хитов вот для поддержания этого самого летнего настроения. Так что уж будьте добры, постарайтесь выиграть.
0: Ну, мы насколько сможем, поможем. Но для вас сегодня летний хит от группы Last Ketchup, The Ketchup Song, та самая Асерегэ. Знаете же эту песню. Будете петь, Татьяна, нет?
3: Конечно.
0: Не будете петь, ладно.
3: Я буду танцевать.
0: Кстати, про танец есть вообще отдельная строка. Весь мир, опять же, этот хит запомнил благодаря танцу, который придумали сами сестры вот из команды Last Ketchup. И даже в интернет-энциклопедиях есть отдельная подробная инструкция, как правильно танцевать. Ну, давайте подробнее. Тот самый хит The Ketchup Song написала испанская группа Last Ketchup. И композиция рассказывает о парне по имени Диего, который приходит в клуб и пытается подпеть своему любимому рэпу. То есть вот этот припев
2: выдал.
0: Могу, умею, практикую. В общем, это веселая тарабарщина, на самом деле, которая имитирует то, вот как Диего пытается повторить слова песни Rapper's Delight от группы Sugar Hill Gang. Давайте фрагмент, кстати, послушаем.
2: Давай.
0: Там очень забавно. И сами попробуйте повторить.

0: Да понятно, да? Ну, серии... да. Да-да-да-да-да. Это оно. В общем, друзья дорогие, и Татьяна в частности, эта песня засияла в 2002 году. Все повторяли эти нехитрые движения. Ну а что еще произошло в 2002?
1: Итак, у нас для вас есть три варианта событий. Вам нужно выбрать единственный верный вариант к событию, которое действительно произошло. Остальное мы придумали. Ну, вернее, события эти были просто в другие года. Итак, вариант номер один. В Японии и Южной Корее прошел чемпионат мира по футболу. Ну, может быть, да, в 2002 году. Вариант номер два. Закончился цикл длинного счета в календаре мая, что породило слухи о скором конце света. Ну, как видите. Так, ну и вариант номер три. Вышла легендарная пластинка Nevermind группы Nirvana, которая навсегда изменила музыкальную индустрию. Выбираем.
2: Ну, я считаю, что это связано с группой Nirvana.
0: Ага, то есть вы думаете, что в 2002 году вышел альбом группы Nirvana?
1: 2002 год был недавно.
2: Ну, да.
0: Hello, hello, hello, hello. Да. Все, уверены, да? Татьяна, это ваш ответ. То есть смотри... вы не рассматриваете чемпионат мира по футболу, не рассматриваете конец света, а мы еще покоптим, знаете ли.
2: Я считаю, раз у нас... все связано с музыкой, то и ответ должен быть музыкальный.
0: Вот, ну, вот мы старались. Мы переубеждали вас, но Татьяна. Мы переубеждали. Хотели. Кнопки у нас проигрыша нет. Мы вам просто скажем, играйте с нами еще. Но да. Вот вам правильный ответ.
1: В Японии и Южной Корее прошел чемпионат мира по футболу. Победу тогда одержала сборная Бразилия. Это было в июне 2002 года.
0: Вот такая, Татьяна, история.
1: 2002 года. Да. Это был правильный ответ.
0: Если вдруг сегодня захотите очень переслушать жаль. Альбом группы Nirvana, просто имейте в виду, это пластинка 1991 года. Да. Ни в коем случае не страдать, у вас лето в Томске, понимаете? Тут мы сидим с этим...
1: Мы всей страной завидуем.
0: Мы тут сидим, да, с этими корзинами в Москве, а лето у нас
1: под
0: нет.
1: Зонтами.
0: Да-да-да. А у вас корзины нет, это настоящее лето. Но пока нет, мы вас приглашаем сыграть обязательно еще. Друзья, ну а с вами сыграем уже завтра примерно в это время. Наша новая игра «Музыка лета» продолжается, и те самые летние хиты здесь, на Радио 7 на Семи Холмах.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: та самая летняя песня от Last Ketchup, The Ketchup Song. Друзья, впереди еще больше летней музыки, и совсем скоро с нами Нелли Келли Роуланд, ну и не только музыкой богатой, что называется, также с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:21. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРВД». Проект репарации на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Sodis.ru.
6: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Радио.

«Дилемма» от Нелли и Келли Роланд на Радио 7 на Семи Холмах. Много чудесной музыки также впереди, и у нас еще полчаса на это. Совсем скоро с нами Милен Фармер. А также Magic.

0: 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: С главными столичными новостями Диана Макеева.
2: Доброе утро. Власти города согласовали архитектурную концепцию станции «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии метро. Здание для персонала интегрирует вестибюль станции. Надземный пешеходный переход через МКАД соединит ее с павильоном. Главным отличием станут бионические фасады. Их выполнят из алюминиевых панелей светлого оттенка. Предусмотрели и особое освещение в виде падающих световых лучей, напоминающих звездопад. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Станция расположена на границе Москвы и Московской области вдоль МКАД, рядом с Новорижским шоссе. Липовая роща готова почти наполовину. Завершить строительство планируют уже в следующем году. В Москве в этом сезоне бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район» начали проводить на 36 новых площадках. Об этом рассказал Сергей Собянин. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли и в новые районы, в их числе аэропорт, Даниловский, Коньково. Проект в настоящее время охватывает свыше 110 районов, где почти каждый день проходят разные спортивные занятия. Тренировки уже посетили более 600 тысяч горожан. Комариная буря накроет Московскую область. Специалисты поясняют, ожидаемое увеличение численности комаров вызвано сочетанием интенсивных осадков и высокой температуры, создающих идеальные условия для размножения насекомых. По словам ученых, при сохранении текущих погодных условий популяция может вырасти в разы за короткий промежуток времени. Угроза исчезнет только после установления стабильно сухой погоды или резкого похолодания. Сегодня в российской столице снова сыро. Нам обещают кратковременные дожди. Температура воздуха от 22 до 24 градусов. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамского шоссе, от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до въезда в Бутово, от Волгоградского проспекта до Белой дачи, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Всем доброе утро!
3: Радио 7.

0: Magic и Root на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, продолжается наше самое доброе утро, и в наших же соцсетях мы по-прежнему собираем ваши истории по теме. Что такого вы сломали в детстве, о чем до сих пор помните? Истории есть веселые, есть такие, знаете, по-детски наивные, печальные.
1: Есть, в общем, жизненные.
0: Есть жизненные, да, абсолютно. Но в основном, как ломали железо, это, конечно, наше все. Главное, в наших соцсетях ждем ваши комментарии. Автору лучшего, как всегда, в финале «Утро на Семи Холмах» прекрасный подарок.
1: Ну, а дождались мы с вами эксперт в области русского языка Владимира Пахомова.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И у нас вопрос от Максима из города Орел. Пишет он: понимаю, что слово «вилка» — это уменьшительная форма от слова «вилы». Да и форма схожая. А как получилось «ложка» с точки зрения словообразования?
3: Совершенно верная догадка по поводу вилки. Действительно, исторически связана с вилами. Хотя, когда мы имеем в виду столовый прибор, вот эта связь уже в современном языке не видна.
4: Угу.
3: Но она есть. А что касается ложки, то предполагают связь со словом «лог». То есть овраг, углубление.
1: А-а-а.
3: В ложке же тоже есть эта выемка, как и во овраге. Вот, видимо, этот самый корень.
1: Спасибо большое. Будем знать теперь. Друзья, свои вопросы вы всегда можете адресовать Владимиру Пахомову. Заходите на сайт Радио 7 и кликайте на форму конверта в правом верхнем углу.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
1: Утро на семи холмах. It's beyond my control.

0: Милен Фармер, ее Be On My Control на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 8 часов 45 минут. Пора кого-то с чем-то поздравить.
1: И на самом деле...
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. На самом деле это мы.
1: На самом деле
0: и еще
1: это
0: имена.
1: Мы. Да. Поспешила. Ну, бывает. Так, смотрите, когда выбирала, кого же сегодня будем поздравлять, долго смотрела на этого молодого человека, пусть будет так. Но потом решила: ладно, оставим, действительно, поздравим. Хотя, ну вот как-то бойцов UFC мы, по-моему, еще ни разу не поздравляли в нашей
0: Пора
1: рубрике.
0: Начинать.
1: Да. Итак, сегодня празднует свой день рождения.

0: Конор Макгрегор.
1: Ирландский... Вот любят его в нашей стране, кстати, да, вот я просто быстро тебя перебью. Почему-то любят.
0: Ну,
1: вот,
0: ну,
1: вот какой-то он харизматичный. Вставал, он когда гимн России играл.
0: Да,
1: то есть такое,
0: да,
1: с уважением,
0: да, да,
1: всегда.
0: Он импозантный, он всегда хорошо одет, просто с иголочки. Я думаю, что вот как раз часть популярности, она вот и от женской части аудитории зависит, потому что они вот любят посмотреть на прекрасно одетых мужчин. В этом плане вообще ни одного вопроса. А вот как он себя вел, когда Хабиба проиграл, вот тут, конечно, есть вопросики, ну да ладно. Итак, ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в крупнейшей ведущей международной организации смешанных единоборств UFC. Когда недавно был его бой, в субботу все строили свои планы, мол, нужно один, собственно, матч по футболу посмотреть, потом второй, а потом в 6 утра посмотреть на Макгрегора. Многие девчонки задавались вопросом, а это как? А это и ногами, и руками, если коротко. Вот, что еще можно сказать?
1: Классно объяснила.
0: Но обычно же мы не очень разбираемся, если честно.
1: Это и ногами, и руками.
0: Ну,
1: говорит,
0: когда
1: хорошо.
0: Бьют, и так, и так.
1: А если обнимаются, это самбо, да?
0: Ну, примерно так. Ладно. Первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях. И полулегкой, и легкой. И тут недавно, да, мы же все знали, что Конор Макгрегор действительно вот завершил сначала свою карьеру, он об этом громко говорил, мол, у меня бизнес, не хочу больше драться. Но вернулся и играл, собственно, вот не далее, чем в воскресенье. Поединок остановили после того, как Макгрегор получил травму ноги, она у него и до этого немного побаливала. Судья зафиксировал технический нокаут. Но в чем, собственно, соль и суть во всей этой истории? Да, он там сильно переживал. Ой, а какая битва взглядов была. Слушайте, ну там прям искры летели. Это
1: вот
0: можно
1: если
0: посмотреть
1: бы он ни цента за это не взял, пусть бы тогда переживал. А
0: нет,
1: так, конечно, утирая слезы купюрами, он сказал, мне так жаль.
0: У него был гарантированный гонорар. Ну, то есть выиграет, проиграет, это вообще не важно. В общем, длился бой не очень же долго, да, абсолютно точно. И гонорар этот составил 15 миллионов долларов. Слушай, там на минуты просто шел, ну, счет. Ну, там, ну, прям действительно недолго они дрались, честное слово. Но вот столько денег получил. В любом случае, Конана поздравляем с днем рождения. Дальнейших ему, как говорится, успехов.
1: Единственный свет, Конан — это варвар.
0: Ой, Конор! Уже перепутала. Ну, ладно, и тот красивый, и тот.
1: Конор наш тоже в каком-то смысле варвар. Причем он напитки-то свои производил варварские, да, потом, ну, знаете. И причем настолько успешно он производил свои напитки для взрослых, что в США ограничивали продажу двумя бутылками в руки.
0: Ой,
1: так что можно и за 15 миллионов посидеть на лавке и подержаться за коленку. Ладно, кроме шуток, Конор великий боец, вопросов
0: это
1: нет.
0: Правда,
1: поздравляем.
0: Да.
1: Если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, присоединяемся всей страной.

0: Ронан Китинг и его Life is a Roller Coaster на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, у нас не американские горки впереди, а игра чуточку проще. Называется она «Поисковая строка». Приглашаем вас сыграть. Приз прекрасный. Два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги грани». А это масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, предлагающий новый взгляд на творчество автора, легендарного рабочего и колхозницы. Друзья, radio7.ru. На сайт зашли, кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана и добро пожаловать в игру. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в Москве 8.51. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
7: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
9: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 19 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Нам обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Как всегда в это время Диана Макеева с новостями. Поприветствуем.
1: Доброе утро. В Европе не договорились о новых санкциях против России. Участники встречи в Брюсселе потребовали выгодных для себя исключений из очередного пакета. Жаркий спор возник вокруг потолка цен на нефть. Стоимость предложили корректировать каждые полгода, чтобы она всегда оставалась на 15% ниже рыночной. Однако с этим не согласились сразу несколько стран, чья экономика зависит от танкерных перевозок, включая Мальту, Грецию и Кипр. Франция и Испания, которые зарабатывают на туризме, выступили против полного запрета на выдачу виз с российским военным. Греция потребовала уступок, которые позволили бы ей и дальше покупать наш газ. А Германия не захотела оставаться без российской рыбы, как и Португалия, для которой треска – национальное блюдо. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджетов до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, который составляет более 16 тысяч рублей в месяц. Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни пожилых граждан и установит более справедливый и понятный принцип определения минимального уровня пенсионного обеспечения, считают депутаты. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. По итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста, следует из данных Центробанка. В итоге заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или еще долго работать после выхода на пенсию. Банки рассчитывают на то, что большинство таких кредитов будет погашено раньше установленного срока. И в завершении выпуска короткая, но очень приятная новость. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Их средняя стоимость снизилась на 14%, подсчитали в Руспродсоюзе. Цены на помидоры упали на 7%. Также в списке оказались куриные яйца.
3: А что сейчас дешевле, Диана, квас или кефир?
1: Не знаю, ни то, ни другое.
3: А заправлять чем будем?
1: То самое летнее блюдо.
3: 95-м, Диана.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
3: 7. С добрым утром, друзья! 14 июля на календаре. Продолжается утро на Семи Холмах. Рады видеть всех и каждого. А впереди, как всегда, много прекрасной музыки. Разумеется, игра, поисковая строка. И вас ждут приглашения на великолепнейшую выставку. Так что ждем вас в игре. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
4: Ну, а если хочется забавных историй, всегда, в любое время, можете зайти в наши социальные сети. Причем в ту, где вам удобнее. Все работает, мы вас ждем. Ну, а спрашиваем сегодня вот о чем. Что такого вы когда-либо сломали? Вот все, взяли и сломали в своей жизни, о чем помните до сих пор.
3: Я вот, Диане, выпуск новостей сейчас сломал, вообще не жалею.

0: Что скука – самая распространенная болезнь в мире. Друзья, будем лечить. Вы там, пожалуйста, самолечением не занимайтесь. Доверьтесь профессионалам. Мы переходим к вашим комментариям из соцсетей.
1: И оказывается, наши люди много чего ломали. Это неплохо. Иногда даже бывает. Евгения пишет. Отличный комментарий. Вышла замуж за бывшего мужа, когда ему было 34 года, а мне 22. Во время развода он мне кричал, что я ему молодость сломала.
0: Ой, как хорошо.
1: Ну, скажи.
0: Ой, как хорошо. За этот пункт, кстати, пока так довольно-таки активно голосуют, и вы тоже поучаствуйте. Вот это Андрей Ефремова. История печальная, хоть мультики снимай. Я был маленьким, но уверенным, что уже большой, пошел в магазин за молоком. А молоко то самое советское в пакетах. Оплатил, продавщица подала пакет, я уронил его на пол. Пакет разорвался, я в слезы. Шел домой и всю дорогу нес остатки пакета с остатками молока. Помню до сих пор. Это вот мультик про варежку где-то рядом, понимаете, Андрей? Это что-то оттуда.
1: Ульяна пишет: «Доброе утро, чат. Мы молодые студенты. Далекий 2002 год. Гуляем компанией по Цветному бульвару. Наскребли на... который час, рано говорить, наскребли на напиток, который похож цветом на чай, да?
0: Угу,
1: и
0: хорошо.
1: Который доверили почему-то нести мне. И я его поставила мимо лавочки. До сих пор помню это чувство стыда и сожаления».
0: Перефразируя известную шутку, уронили напиток на пол, оторвали Маше руки. Есть такое. Монументальная совершенно история ВКонтакте от Натальи Макаровой. Пишет: «Это было давно. У мамы день рождения. Пришли гости. Там было двое детей. Дочь, племянник. Всем по 5 лет. У бабушки в спальне две кровати с массивными матрасами на деревянном каркасе. Дети начали прыгать на кроватях. И в какой-то момент, понимаете, матрас проваливается под ними, падает на пол. Они в ужасе поднимают матрас и увидели, что сломали каркас. Просто вот деревянный каркас. Закрылись в спальне, пишет Наталья. И пока гости пели песни в соседней комнате, отремонтировали кровать. Но самое интересное, никто не услышал, как 5-летние дети забивали гвозди. Мое почтение, Наталья. История, заявка на победу. Шикарно.
1: Так, от Евгения. Из того, что помнится, выстрел дуплетом, как говорится. Одним махом две поломки. Мне лет 9. Казахстан. Жара. До кондиционеров еще пара десятков лет. Дома никого. Я в этой сауне читаю, ну, в одном белье. Ну, мальчишка, ну, 9 лет. Ну, понятно, да. Слышу из подъезда мяуканье. Выхожу проверить, не наша ли кошка пришла. Громкий стук двери, захлопнувшийся от сквозняка. Ключей, конечно, нет. Решаю вернуться домой через окно. Лезу на второй этаж по пожарной лестнице. Окно же приоткрыто, и в попытке влезть ломаю окно. Разбивается стекло. Я влетаю в комнату, но незадача, с собой сбиваю на пол собранную отцом своими руками уникальнейшую просто светомузыку, стоявшую на подоконнике. В общем, мои рыдания в предчувствии шторма, возвращающиеся родители слышали за несколько домов.
0: Там еще есть про стекло, кстати, хорошая история, как дети разбили. Ну, это надо найти, прям процитировать. Чуть позже, друзья, сделаем. Пока от Олеси этот блок завершим. В возрасте 10 лет случайно села на мамину фетровую польскую шляпу.
1: Ой-ой!
0: Понимаете, да?
1: Ой-ой.
0: Я выжила, пишет Олеся. А шляпа нет. И в возрасте 10 месяцев сын Олеси решил проверить на прочность советскую мясорубку и закинул туда ложку. Затупились ножи. Ложка сломалась пополам, мясорубка не пострадала. О чем, собственно, и речь? Друзья, ждем ваши комментарии. Что ломали вы в детстве этакого, о чем помните до сих пор? Автору лучшего комментария, как всегда, приятный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну, а через несколько минут разыграем приглашение на выставку в поисковой строке.
2: «Утро на семи холмах». Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: А Раша и Хелена на радио 7 на Семи Холмах и их Pure Love. Но мы здесь тоже собрались из любви к играм и чудесным мероприятиям, билеты на которые разыграем.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Мне казалось, ты сейчас скажешь «из любви к искусству». Думаю, как выкручиваться будет, в какую сторону искусства мы будем смотреть. Ну да ладно. Так, друзья.
0: То есть, по-твоему, касается... произведение Веры Мухиной – это не искусство?
2: Высочайшее.
0: То-то же.
2: И музыка наша тоже высочайшее искусство. Да и игры тоже хороши. Так, смотрите. Обычно мы, да, ищем седьмую заявку из тех, которые вы оставляете на нашем сайте в сети. Собственно, Радио 7 наш сайт. Заходите, и сайт классный. И заявку на всякий случай там на следующую игру можете закинуть. Ну, а вдруг повезет. Иногда же, я же смотрю, да, что происходит у нас в социальных сетях, и уже даже мы не предлагаем людям играть, а люди и правильные ответы пишут, по крайней мере, в прошлой игре уже. Да, поучаствовали. Ну что ж, ну, значит, надо. Значит, сейчас мы будем играть с нашими социальными сетями. Что касается игры, Дима, правила, а я потом уже про то, за что боремся, да?
0: Да, конечно. Ну, это мы победителю расскажем, разумеется. Итак, друзья, на всякий случай напомним, выставка в Москве. Да, чтобы не было разговоров, мол, извините-ка, будьте добры ко нам в Новосибирск, отправьте. Выставка
2: да
0: в Москве.
2: Да мы отправим,
0: просто имейте в виду. Да, и опять же, если у вас есть друзья в Москве, вы из Новосибирска можете спокойно выиграть, и друзьям эти билеты передать, вид электронный. Спокойно они пойдут и вам спасибо скажут. Итак, это поисковая строка. Мы мониторим все соцсети. Как только в голове созрел правильный ответ, тут же отправляете его и победителю аплодируем и вручаем призы. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Ну и вам нужно будет, соответственно, понять, с какого вопроса все это начиналось, потому что этот вопрос объединяет все три продолжения. Ничего сложного сегодня нет, но так как мы играем на расстоянии, мы будем вбрасывать по одному продолжению. Вдруг кто-то сразу самый умный ответит. Поехали.
2: Трезубец в Майнкрафте.
0: И вот здесь вообще, да, без вариантов. Но это самый популярный вариант, представляете?
2: Это самый популярный запрос такой?
0: Трезубец в Майнкрафте.
2: Мир разделился на две части.
0: И
2: а
0: у нас прямо сейчас выиграла Александра.
2: Все? Все? Так быстро?
0: Да. Как починить, она написала. И так, давай добавим уже, да,
2: ну,
0: остальные
2: конечно,
0: варианты.
2: Ну, конечно. И тогда получается, как починить трезубец в Майнкрафте, как починить молнию на куртке внизу, если оторвался штифт, и как починить сломанное колено на удочке. Все-таки узконаправленные запросы, но очень-очень популярные. Слушайте, ну, это была быстрая
0: Александр,
2: игра.
0: Я не знаю, у нас такого чемпиона еще не было, как вы, понимаете? Это потрясающая победа. Сложнейший вариант, и вы отвечаете верно и забираете билеты.
2: Да, вы получаете два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги грани». Это масштабный проект Российского музея декоративного искусства. Выставка раскрывает Мухина не только как создателя таких, знаете, хрестоматийных монументов, но и как художника-исследователя, новатора в области художественного стекла, архитектуры и декоративной пластики 20 века. Выставку можно посетить, ну, до 27 сентября. Она, кстати, все это время идет, так что всех, друзья, приглашаем. С удовольствием мы сами пойдем,

0: Ну и победителю нашему обязательно билеты отправим.
1: Александра, наше уважение, наше поздравление. Приз ваш. Сейчас свяжемся с вами и расскажем, как он до вас долетит. Ура!
2: Поисковая строка «Радио 7».

0: Эрик Кармен, его Hungry Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, как всегда, лучшая музыка. Ну, например, с нами Мари Клэр Дюбальдо, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утрезгинева, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-333-00-263.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, пора, не нас, солнце.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Радио 7.

Мари Клэр Дюбальдо и ее The Rhythm is Magic на радио 7 на 7 холмах. Сколько еще таких волшебных ритмов впереди, расскажем. Итак, до конца этого часа с нами Леди Гага и ее Алехандро.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. На радио 7 новости, в студии Диана Макеева.
1: Доброе утро. В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Таковы данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в 65 рублей 90 копеек за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек. Его цена 72 рубля 79 копеек. Копеек за литр. Здания московских школ, которые реконструируют в нынешнем году, оснастят современными кабинетами физики. Для этих целей закупят 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования, свыше 100 наименований. В школы поставят свыше 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству, чтобы у ребят было больше возможностей для открытий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Московские школьники активно изучают углубленную физику и защищают свои проекты на городских научно-практических конференциях, добавил градоначальник. В перечень мест отдыха у воды в столице включили еще 8 новых благоустроенных зон. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы. Теперь в городе 15 зон пляжного отдыха, благоустроенных по новому стандарту. Москвичи и гости города смогут отдохнуть у Гальяновского пруда, Большого Перовского пруда, Большого Очаковского пруда. Также в перечень вошли Удальцовские пруды, Большой Солнцевский пруд, Новоясеневские пруды, Бирилевские пруды. Ключевым элементом зон отдыха является сам пляж, обустроенный специальными настилами. Там разместили шезлонги, зонты и солнцезащитные навесы. Пляжи оборудованы системой видеонаблюдения и оповещения для безопасности отдыхающих. Также в местах отдыха у воды установлены спасательные вышки. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, от Ленинградского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро!
2: Радио 7.

0: INXS Need You Tonight на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, продолжается утро на Семи Холмах, и в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме, что такого вы сломали в детстве и о чем помните до сих пор. Рассказывайте автору лучшего комментария, уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Ну, а мы не будем ломать расписание нашего. В студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И Марина из Твери спрашивает, каковы правила поведения в музее? Что делать, например, если нет гардероба?
3: Да, у музейного этикета на самом деле действительно есть определенный перечень правил. Ну, как минимум, они написаны непосредственно на сайте, например, музея, или там при входе где-то в музей. То есть прежде всего, что можно сделать, это прямо ознакомиться с тем списком, который вот нам вот это учреждение и предлагает. Это первое. Второе, есть, конечно, универсальные правила. Например, рекомендуется не подходить к экспонатам ближе, чем там на расстояние вытянутой руки, не слишком задерживаться у них для того, чтобы и другие посетители музея, например, тоже могли подойти и насладиться там искусством. Разговаривают по возможности полушепотом, да, не повышают голос, никому не мешают, и здесь, опять же, это про уважение ко всем другим посетителям музея. А вот если говорить про гардероб, то это действительно ситуация не очень комфортная, если музей по той или иной причине не дает возможности где-то вот оставить верхнюю одежду. Поэтому что можно сделать? Спросить у кого-то из сотрудников, прикинуть, как действительно поступить. Если у нас есть большой рюкзак, то обязательно его снять как минимум со спины. Опять же, если есть где оставить, мы его оставляем. Если нет, то нести его как-то перед собой. Опять же, для того, чтобы ничего нигде и никого не задеть, не поломать и не доставить никому дискомфорт. В общем, придется выходить из положения, но чего не сделаешь ради искусства, истории и эстетического наслаждения.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРВД». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня фета.
5: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться. В удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в аутлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто

0: Леди Гага и Алехандро на радио 7 на Семи холмах. Ну, какие еще экзотические имена прозвучат, узнаем у Светы. Кого-то с чем-то снова будем поздравлять. Утро на
1: Семи холмах. Ну вот сейчас и посмотрим, насколько экзотические. Мэтью Чендлер Фокс.
0: Вот, экзотическое? Пожалуйста, очень.
1: Очень, да. Американский актер кино и телевидения, получивший широкую известность благодаря роли Джека Шепарда в телесериале «Остаться в живых». Слушай, по-моему, один из первых сериалов, который, ну прям мы смотрели уже будучи такими нововзрослыми.
0: И который, может быть, задавал ту самую моду на сериалы.
1: Конечно.
0: Да, сейчас их смотрят все. Сейчас, наверное, фильмы смотрят меньше, чем сериалы.
1: Так, давайте чуть поподробнее мужчине расскажем. В общем, после окончания университета он некоторое время подрабатывал в качестве фотомодели. Ну, оно и понятно, мужчина симпатичный. Потом дебютировал на телеэкране в эпизоде сериала «Крылья». Был еще эпизод в фильме «Парень с того света». Но широкую популярность Фокс, конечно, получил благодаря ролям в сериалах «Нас пятеро» и «Говорящий с призраками». Может, вы смотрели, может, нет. После этих двух достаточно успешных, на самом деле, сериалов, Фокс 2 года снимался в основном в ролях второго плана. Пока в 2004 году не пошел на пробы на одну из главных ролей в сериале «Остаться в живых». Тогда еще на самом деле было непонятно, какая роль достанется, что он будет делать. И, к слову, впоследствии он же снимался вот вплоть до закрытия.

0: сериал до 2010 года. Итак, первоначально он пробовался на роль Сойера. Помните, да, харизматичный такой персонаж уже в конечном итоге получился у другого актера. Но в итоге получил роль доктора Джека Шепарда. Роль Шепарда при этом предлагали Майклу Китону, но он ее отклонил, сказал: «Ребята, вы меня, конечно, извините, но гибель у героя слишком скорая», а так оно и было в первой версии, ну, как бы, сценария сериала. Типа, я не буду. Но после запуска производства сериала персонажа Мэтью Фокса было решено сделать одним из главных героев, собственно, самого сериала. И мы с каким удовольствием смотрели, как доктор спасал всех.
1: Lost, ну, хорошо же Lost было, да? Большой буквы, да, друзья. Отмечаем сегодня день рождения господина Фокса. Ну, а еще, если у вас сегодня день рождения, опять же, присоединяемся. Что касается, опять же, громких событий, пожалуйста, напоминаем, слушать Радио 7 стало еще удобнее. Поздравляем и вас, и себя с тем, что запустилось официальное приложение станции Radio Hub. Теперь легко и просто вы скачиваете Radio Hub в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик и наслаждаетесь эфиром Радио 7. Слушайте музыку, узнаете о днях рождения, выигрываете призы, оставляете комментарии. В Radio Hub уже появилась такая возможность. Приглашаем всех и каждого. Скачивайте, устанавливайте. Действительно удобно. Рекомендуем изо всех сил.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Робинсон и его «Oh, Pretty Woman» на радио 7 на 7 холмах. Для красавцев и красоток прямо сейчас астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня обнаружат, что их включили в процесс, задачу или там рабочий чат, в котором они не должны находиться и не имеют к этому никакого отношения. Овны, львы, стрельцы, внимание, постарайтесь как можно скорее снять с себя этот груз, иначе придется разбираться с чужими проблемами.
0: Знаки земли, вы сегодня получите неожиданное, но очень заманчивое предложение, связанное с вашим хобби или личным проектом. И вот это событие вернет тельцам, девам и козерогам вдохновение, которого им так не хватало в последнее время.
2: Знаком воздуха день принесет спонтанный повод для праздника или внезапные посиделки в отличной компании.

0: Вы, если что, зовите. Близнецы, Весы и Водолеи этот вечер зарядит вас правильным настроением на всю неделю.
1: Знаки воды. Сегодня кто-то из окружения добровольно возьмет на себя часть ваших рутинных обязанностей. Раки, скорпионы и рыбы. Примите эту неожиданную помощь, чтобы наконец-то заняться тем, что приятно лично вам.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 19 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Нам обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Диана Макеева, как всегда в это время, с новостями. Доброе утро.
2: Доброе утро. Ассортимент смартфонов на российском рынке может сократиться на 20-30%. Это связано с уменьшением объемов производства ведущими мировыми брендами. Как пишут «Известия», компании уже приступили к оптимизации модельных рядов. До конца года производители намерены реже обновлять бюджетные линейки и дольше оставлять в продаже устройства предыдущих поколений. Кроме того, на рынок смартфонов влияет рост стоимости комплектующих. Россияне без визы могут посетить 114 стран мира. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну в мире, 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Арабскими Эмиратами. На третьем разместилась Швеция с показателем 187 стран. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт Российской Федерации позволяет посетить 114 стран и юрисдикции без оформления визы. И в продолжение темы, россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России и отметили, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В прошлом году россиянам было

0: выдано более 600 тысяч шенгенских виз. В ближайшие дни Москву ожидает перемена погоды. Ее покидает атлантический циклон, который ранее принес в город ливни с сильным ветром. Столичный регион ожидает стабильная погода без неприятных неожиданностей.
1: Постучу по дереву.
0: С завтрашнего дня все-таки выглянет солнышко, говорят синоптики. К концу недели столбики термометров достигнут максимальной отметки в 25 градусов. По оценке Росгидромета, сильная жара в ближайшие дни в Москве и области не грозит.
2: Диан, сапоги покупать резиновые? Резиновые, обычные, кроксы. Что делать, скажи?
0: Давайте провозглашать открытую обувь.
1: Ну, и что не мерзнут, а так ничего.
2: Провозглашение открытой обуви от Дианы Макеевой завершено.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Друзья, с добрым утром, приветствуем всех, каждого лично вас. 14 июля на календаре, сегодня вторник, и мы еще час вместе. Обязательно поговорим о кино и продолжим слушать лучшую любимую музыку и нашу тему.
1: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, без ваших историй никуда. Мы вместе делаем это утреннее шоу, потому что вы нам настроение делаете, мы вам, вот, собственно, все друг другу что-то делают. Заходите рассказывать о том, как когда-то в своей жизни вы что-то сломали и до сих пор не можете об этом забыть.

0: Westlife, I lay my love on you на Радио 7 на Семи Холмах. 10:06 в столице. Пора зачитать ваши комментарии. Прекрасно.
1: Так много историй, так сложно.

0: выбирать, но будем стараться и постараемся прочитать как можно больше. Мясорубку, говорите, сломать, пишет Елена Коптева. Я надкусила сахарницу советскую два раза. Это, конечно, не помню, но сахарница дожила до моего сознательного возраста, и на мой вопрос маме она рассказала, что оставила меня ненадолго, без присмотра. Пришла, а я сахарницу жую, и на ободочке два четких полукруглых укуса. Очень жалею, что мама не сохранила этот экспонат, чтобы моим детям показать.
1: Заявка на победу. Шикарная. Загрызла сахарницу. Отлично. Наталья, в детстве сломала шифер на крыше, куда лазила, чтобы кидать оттуда самолетики, которые перед этим клеила сама. Причем, ну, сломала и сломала шифер, конечно, никому не сказала. Но, пишет, залило нас конкретно. А еще как-то надела надувной круг на себя, как юбку, не надутый, и украсила его значками.
0: Ай-яй-яй,
1: за шифер пишет, получила, а по поводу круга просто посмеялись.
0: Наталья пишет, дело было в середине 80-х. Мне было лет 6 тогда. Вот сейчас, девочки, внимание, будет больно всем. Мама купила себе по большому блату с переплатой французские тени Lancôme. Жутко красивый, синий и зеленый цвет.
1: Что-то раскрасила?
0: Ну, подожди. Красилась она ими только по особым случаям. Очень берегла. Они мне очень нравились. Я все время их доставала и любовалась. Но в один прекрасный день уронила и разбила. Кое-как собрала обратно. Видишь, попытки, что не заметен, да? Ох, помню, как потом было страшно, когда мама обнаружила. Ругалась, конечно, сильно. А я закрылась в туалете и реву. Эх.
1: Хорошая история.
0: Да, хорошая, да.
1: Вот
0: жизненная.
1: Вот там еще душевная, но с не очень хорошим финалом. Ирина Ватолина ВКонтакте рассказывает, в детстве сломала бабушкину швейную машину.
0: Так.
1: Хотела сшить кукле платье, ну, подумала, о, внутри что-то стучит, надо смазать. Бабушка смазывала маслом, а каким? Ну, взяла из холодильника то самое подсолнечное деревенское с запахом семечек. Смазала, два дня проходит, бабушка садится за машинку, чтобы что-то там шить. Машина встала как вкопанная, дед разбирает и по запаху понимает, кто и чем смазал. И дедушка посмотрел на нее и говорит, ну что ж, пишет, а мои мягкие места сломали куст крапивы.
0: О, хорошо сказано, хорошо прям вообще, история. Да. От Натали сообщение, просто супер, смотрите. Вспомнила историю о крупной свадьбе в ресторане с оркестром. Свадьба человек на 200 или больше. И вот одна пара, услышав вальс из «Мой ласковый и нежный зверь», начала кружиться по залу. И поскольку они уже были, ну, скажем так, ну,
1: нетрезвы,
0: ну да, то с разбегу упали в оркестр, и кроме жуткой какофонии они сломали ударную группу.
1: Шикарно. Вот
0: это, очень вот хорошо.
1: Борьба с музыкой. Отлично. Мы ждем ваши комментарии, друзья, по теме. Рассказывайте, что такого сломали вы в детстве, а может быть, в зрелом возрасте. Но главное, что-то вот непоправимо сломанное, о чем сейчас вспомнить, может быть, даже просто интересно. Может быть, неприятно, как вот мужчина писал, пакет молока разлил в детстве, до сих пор помнит. Рассказывайте. Ждем автора лучшего комментария уже через полчаса. Главный приз этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Sonic Sky на Радио 7 на Семи Холмах. 10:14 в столице, друзья. Ну и обозреватель интернета на пару минут Света Молодцова. Вот вам, пожалуйста.
1: На самом деле, обозревать-то в московских пабликах в основном обсуждают погоду, потому что москвичи очень устали от отсутствия лета, все ждут потепления, но пока, вроде говорят, максимум это 24-25 градусов, на который мы можем рассчитывать.
0: Это же комфортная температура, зачем вам жара в Москве?
1: Да вот если бы не дожди, ты понимаешь? Ну если бы не лило сверху, то было бы, наверное, нормально.
0: Ты когда последний раз промокла?
1: Я подожди, просто не выхожу. Ну а что было в выходные?
0: Я в субботу по Покровке босиком ходил, потому что лужи были просто по колено.
1: Ну классно.
0: Да, приятно вспомнить.
1: Хорошо. Так, приятно посмотреть, скажем так. Новая звездочка, причем высокоранговых ивентов, Джафар Джексон был приглашен в королевскую ложу Уимблдона со своей невестой.
0: Ничего себе.
1: Да. Но смотрите, еще какое-то время назад о племяннике Майкла Джексона практически, никто не говорил вот так вот громко, да, и по пабликам новости о нем не разлетались, просто все знали, что он есть. А вот теперь исполнитель главной роли в байопике Майкл, собственно, на всех таблоидах. Ну, красавчик, выглядит хорошо. С девушкой, правда, есть, вы знаете, такое пояснение. Он, собственно, своей пришел. Оказывается, это его возлюбленная. Зовут ее Мэдди Симпсон. Она даже его невеста. И предложение он ей сделал в 2016 году.
0: То есть, подожди, он во френд-зоне до сих пор? Он сделал ей предложение
1: так
0: в 2016-м,
1: может быть, она... подожди, а кто кого получается в френд-зоне в данном случае? Я не понимаю.
0: По стопам дяди идет. Не помню имя актрисы, но Майкл Джексон делал ей предложение около 4 раз. Может быть, вы меня поправите?
1: Она вообще не соглашалась никогда.
0: Говорила, просто, Майкл, ты не мой типаж, и держала его в френд-зоне всегда. А
1: так.
0: Он ее прямо любил.
1: Угу. Но есть девушки на все согласные, это мы понимаем. Смотрите, какая история тоже разлетелась. И красотка, вот прям так и пишут, для утешение мужчин. Серьезно, просто для утешения. Ну, она поддерживает. Принесла российскому айтишнику почти 2,5 миллиона рублей. В общем, он за пару недель собрал телеграм-бота на базе DeepSeek. И виртуальная подруга выслушивала одиноких мужчин и поддерживала их добрыми словами. И мужчина заработал 2,5 миллиона.
0: То есть он просто добавил визуал, да?
1: По факту, да. То есть уже не буковки ты видишь на экране, но такую симпатичную брюнетку.
0: Смотрите, женщины, тогда получается вот что. Если вы хотите в семье благополучия, приходит муж... Давай, Свет, тебе на твоем примере расскажу. Приходишь ты домой, например, и муж недовольный. И ты задаешь ему вопрос, что случилось? Он тебе говорит, и ты под столом быстренько в DeepSeek хоп, и ты ему говоришь, а вот ты знаешь, что он... И прям читаешь ответы оттуда. Всяко DeepSeek лучше нас всех вместе взятых, да? И он потом говорит, у меня такая понимающая жена, он на работе говорит. А ты целуешь экран, говоришь, спасибо, DeepSeek. Ну, как-то так.
1: Ух ты. Не знаю.
0: А ты попробуй, потом расскажи.
1: Так скучно же будет.
0: А, понятно.

0: То есть женщина дана мужчине просто, чтобы ему не было скучно. Спасибо.
1: Ладно.
0: Что-то добавить?
1: Да, добавлю, конечно. У нас же есть герой, собственно, чемпионата мира по футболу.
0: Холланд.
1: Ну, конечно, он, ну, естественно. Итак, Эрлинг Холланд перебил рейтинг самых, самых ужасных сувениров, которые кто-либо когда-либо привозил из Штатов. Разлетается фотография, где наш красавчик, ну, он, правда, красивый мужчина, ну, высокий, классный, волосы вот эти. Ну, в общем, викинг заявился в самолет с чучелом енота, который держит в лапах бутылку виски. Зачем он ему? До сих пор никто не выяснил, но смотрится кринжово невозможно.
0: Ну, при этом, да, если в обратную сторону сыграть, понятно, да, он что с енотом, с чучелом, ну, молодец. А после того, как сборная Норвегии проиграла сборной Англии, Холланд зашел на трибуны, фоткался с каждым фанатом, всем все подписал,
1: молодец,
0: что они хотели.
1: Молодец.
0: Он молодец. То есть вот из разряда, знаете, да, как мы стали на японских болельщиков смотреть иначе, которые убирали за собой трибуны, так и Холланд проявил себя с человеческой стороны, при этом абсолютно мемный персонаж и очень крутой футболист. На этом возьмем паузу. Кстати, до финала чемпионата мира осталось всего ничего.
1: Немного,
0: будем,
1: да,
0: следить.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Hurts и Wonderful Life. Да, жизнь прекрасна, тем более с лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Майкл Джексон, Ариана Гранде и The Weeknd и великолепнейшая Мэрайа Кэрри. Ну и не забудем поговорить о кино в нашей синематеке. В столице 10 часов 20 минут продолжается «Самое доброе утро» на Семи холмах.
1: Реклама.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальная.

0: индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-Банк. 18+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Майкл Джексон, Who is it на Радио 7 на Семи Холмах. Половина 11 в столице. Продолжаем утро на Семи Холмах. И снова ваши комментарии. Но перед этим хочется, друзья, пригласить вас. Ведь при поддержке Радио 7 в саду Эрмитаж 25 и 26 июля пройдет Chess and Jazz. Летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. В программе концерты. Хорошо. Там будут и Лолита, и моя Мишель Зиверт с акустической программой «Золото», и многие другие артисты. А еще шахматы, турниры, конечно же, фудкорт и атмосфера большого летнего пикника прямо в центре столицы.
1: Ну и главное, что мы тоже все туда собираемся, всем коллективом Радио 7, так что приходите, друзья, и музыку послушаем, и прогуляемся, и поболтаем, сыграем партию другую, почему нет? Ты играешь в шахматы, Дим? Умеешь? Ладно, мы проиграем вам партию другую. Мы вам просто проиграем.
0: Поддавки точно.
1: Ну, конечно, да. В целом проведем эти выходные вместе. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте
0: chessandjazz.com.
1: Так нужно говорить. Да, ладно.
0: Друзья, возвращаемся все-таки к комментариям. Ждем вас, да, 25-26.
1: Конечно.
0: Все, запомнили, да.
1: Хорошо,
0: комментарии. Вот это мой фаворит на сегодня.
1: Ну-ка.
0: Буду голосовать за нее, когда мы будем выбирать победителя. Ксения Майер. 90-е годы. Было ужасно сложно достать хороший

0: Палас. Мама совершила подвиг. Шикарный, серый, в полосочку во весь коридор, от порога до стены, лежит просто как влитой. Лето, жара, скучно. Девочка Ксения соскучилась по зиме, достала коньки и думает, пора бы устроить каток прямо дома. Коридор длинный, как ледовая дорожка. Надевает коньки, снимает, внимание, с них защитные чехлы, чтобы скорость была, разгоняется и... от начала до конца. Поворачивается и видит разрезанные полосы того самого Паласа. Она рыдает, жутко жалко маму, Палас жалко, мама стоит в дверях, смотрит на фигурное катание, и у нее просто нет слов. Занавес.
1: Так, от Ирины сообщение. В те времена, когда стояли в очередях за коврами, родители урвали, слово-то какое, да? Ну, оно такое очень близкое нам из детства, ковер, и постелили. И где-то я лет в 9 услышала лайфхак от детворы, что если приложить фантик или вкладыш к бумаге и провести утюгом горячим, картинка отпечатается. Но я положила бумагу на ковер, сверху фантики, ну и вперед утюжить ковер. В общем, ковер испортил, он расплавился, утюг тоже почернел. Помню, как маленькая маникюрными ножницами вырезала бумагу с ковра, мокрую от моих слез. В общем, ребята, лайфхак не рабочий, кстати.
0: О, это, слушай, вот да, опять история про парные случаи, да? Раз, Палас, два, ковер, ну, отлично. А я, слушайте, друзья, я как-то галстук пионерский гладил, наверное, в классе в четвертом, и утюг поставил на него, и тут мне кто-то свистнул в окно. Ну, понимаете, да.
1: И я поворачиваюсь. И доска, наверное.
0: Из дивана торчала только ручка утюга. Новый, то, что называется, это гарнитур же называлось тогда, да? Когда два кресла и дела.
1: Да.
0: Просто ручка торчала, он вплавился туда полностью. Я не буду говорить, чем все закончилось. Галстук пришлось новый покупать.
1: Одно сообщение прочитаю очень в тему. А вообще у меня беда, пишет Светлана. Ломается практически все, к чему я притрагиваюсь. Плюс постоянно в синяках от того, что то в стену войду, то в косяк, то упаду. Один мой знакомый говорил, вот посмотрите на руки Светы. Такие красивые, но такие кривые.
0: Тоже неплохо. Но мы еще не видели ваш комментарий. Друзья, у вас остается буквально 10 минут, чтобы рассказать, что вы сломали этакого, что до сих пор помните. Ведь через 10 минут мы уже подведем итоги утра. Ну а через пару минут говорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гранде и The Weeknd, Love Me Hard на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 10:37, ну и как мы говорили, пора, друзья, поговорить о кино, а точнее говоря, мы принесли вам новости сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Стали известны первые номинанты на премию Эмми. Лидером этого года оказалась медицинская драма, которая называется «Пит». Она собрала внушительные, ребята, 25 номинаций. 25. Сериал рассказывает о докторе, который борется за жизни пациентов в больнице Питтсбурга и пытается справиться с кризисом американской системы здравоохранения. Ну а в комедийном жанре рекорды бьет финальный сезон шоу «Хитрости». Ну а главная сенсация – актер Мэттью Риз. Он умудрился выдвинуться на награду сразу в двух категориях – за лучшую роль в комедии и в мини-сериале. Имена же победителей мы узнаем 14 сентября.
0: Далее. В сети появился первый постер триллера «Осколки». Проект снят по роману...
2: Бывает.
0: Давайте еще раз. Вдохнули-выдохнули. Проект снят по роману Бретта Истона Эллиса. Главное, Бретт Истон Эллис выговорил, да?
2: Молодец.
0: Так вот, Бретт Истон в свое время прославился книгой «Американский психопат». И сюжет переносит нас в Лос-Анджелес начала 80-х годов, где группу беспечных подростков из элитной школы начинает преследовать серийный убийца. Ну а премьера шоу состоится уже 5 августа этого года.
2: И совсем скоро на экране выйдет долгожданный сериал «Трудно быть богом». Главную роль в экранизации повести братьев Стругацких сыграл Александр Радойчич. Компанию ему составили Сергей Безруков, Федор Бондарчук и многие-многие другие. Нам покажет историю наблюдателя с Земли, который отправляется на планету, застрявшую в Средневековье, и пытается спасти местных мыслителей от жестоких гонений. В общем, ждем премьеры.
1: Синематека на Радио 7.

0: Eurythmics и такая привычная для москвичей песня, но в том смысле, что вот снова идет дождь, here comes the rain again, но будем надеяться, что то самое жаркое лето все-таки впереди, но что точно впереди, так это подведение итогов утра.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: От Татьяны сообщение, оно такое очень близкое моему сердцу. Вот сегодня так торопилась, что тронулась с заправочным пистолетом в баке.
0: Поздравляем.
3: Было у меня такое.
0: Было?
3: Да, да.
0: Почему у мужчин такое практически не бывает?
3: Не знаю, я тогда очень сильно не выспалась, и куда-то очень рано мы ехали, и на полном автомате в другом городе, привыкнув к тому, что в Москве тебя заправляет заправщик, я просто вышла, села в машину и поехала. Вот.
0: Слышите, да? Сейчас на полном автомате Света утащила пистолет.
3: Вырвала просто. А сама при этом думала, господи, неужели камеры есть завтра? Вот просто
0: позор,
3: по всем
0: позор.
3: Пабликам разлетится. Ладно, давай дальше.
0: Сергей Ожегов тоже очень интересный комментарий. Перед важным мероприятием супруги поручили закупиться. Купили они ящик дорогущего коньяка. Открытый ящик. Сын случайно зачем-то взял мамины духи, которые называются экс-нихило, поправь меня.
3: Экс-нихило.
0: Нихило, извините, да. Не силен в духах. В общем, и он шел и уронил флакон прямо в ящик с коньяком. Что-то разбил. И оставшиеся бутылки, пишет Сергей, благоухали на весь стол. Папе пришлось покупать новые духи маме. Что случилось с ребенком, здесь не написано.
3: Знаешь, сколько флакон стоит?
0: Я открыл. От 30 тысяч начинается.
3: Ну, так, доброе утро. Был 96-й год, наверное. Папа купил свою первую машину ВАЗ-2106. С пассажирской стороны между лобовым стеклом и дверью красовалась длиннющая антенна.

0: антенна, которая возвышалась над машиной на метро на метр точно. Папа приехал в деревню, где я проводила лето. Мне было лет 11-12. Решил заехать во двор. Въезд был очень узкий, вокруг кусты и деревья. Заезжать нужно было задом. За рулем он был тогда только пару месяцев. В общем и целом. Поставили меня около куста, и папа сказал: «Смотри, чтоб я антенной не зацепился и не сломал ее. Но так как я тебя не вижу с той стороны, ты мне в окно говори, ехать или остановиться». И я, дальше в скобках девушка пишет дословно, говорю: «Езжай, езжай, езжай». Все, сломалось.
1: Приехала.
0: Сломалось, да. Мне эту фразу припоминают до сих пор.
1: Ну давайте еще один комментарий победный. Алена Климук в 11 классе за особые заслуги назначили на последнем звонке вести первоклассника за руку и звонить в колокольчик. И вот ответственный момент. Мы вместе берем колокольчик за ручку, колоколим по кругу. Какое хорошее словосочетание. И тут колокольчик отрывается и улетает. У нас в руках остается только палка. Мальчик в слезы, народ безмолвствует. Ну а завуч пошутил, что колокольчик 45 лет продержался, пока не появилась Алена. Давай,
0: да,
1: победный.
0: Слушайте, мы выбирали сегодня и по реакциям, и в целом по каким-то своим там внутренним предпочтениям. Сегодня было очень сложно. Очень много достойных, классных, смешных историй. Но присуждаем Ольга. Победу Ольге, да. Муж жил на море в детстве. Очень хотели быть водолазами с братом. Идея родилась моментально. Взяли аквариум круглый, сломав при этом жизнь рыбки. Отправились погружаться. Так как муж старший, то шлем на него не налез. Надели на брата. Для утяжеления погружений камней накидали, собственно, в брюки. Обмотали изолентой. Ты можешь себе представить?
1: Это великолепно.
0: И в путь, да. Хорошо взрослые увидели, как клоун на дно прогружался. Короче, вылезли из этого шлема. Вернее, его достали. А вот вылезти из этого шлема мальчишка не мог. Уши мешали. Пришлось бить.
1: Аквариум.
0: Потом от маман, да, прилетело мужу, естественно, за идею. Браво!
1: Ольга, это первое место, это приз.
0: Да, это очень красочная получилась история. Мы с большим удовольствием дарим вам красочное, яркое, красивое полотенце. С ним можно на море, безопасно. В общем, такое же уютное, как эфир Радио 7. Мы вас поздравляем.
1: Спасибо всем огромное. Было очень весело, правда. Весело и ностальгически
0: очень хорошо,
1: так,
0: да,
1: хорошо. Вспоминали то самое детство. И уже, да, вспоминается это не так горько, как в момент разрушения. И тем не менее. Так, завтра уже среда, но далеко не забегаем вперед. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», а потом 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и мы говорим вам до завтра, до среды. Счастливо.
0: Пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
8: Вы замужем?
9: А вы?
7: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
10: В кино с 16 июля, 18+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Нам обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правило коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестили в Ассоциации цифровых платформ. Изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Минпросвещение разъяснило правила приема в 10 класс. При отсутствии свободных мест школа вправе отказать в приеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В таком случае родителям необходимо будет обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение. Кроме того, школа может проводить индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. Вместе с тем, Минпросвещение подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Впрочем, некоторые эксперты подчеркивают, на данный момент нет хорошей практики ограничения пребывания детей в социальных сетях. В странах, где принимались такие решения, было много прецедентов, когда дети все равно находили способы попасть в сеть, обходя запреты. Сегодня состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Действующий чемпион Европы Испания встретится с одним из главных фаворитов турнира Франции. На данный момент именно Франция и Испания – лучшие команды первенства. Матч пройдет в Арлингтоне, это США, на стадионе AT&T и начнется в 22 часа по московскому времени. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным, только на радио 7.
1: Реклама.
2: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летние. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госудостенивала, Владимирская область, село Чириково. Украин 13-233-00-263.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ «Девелопмент». Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
0: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Музей современного искусства приглашает на выставку графических картин режиссера Георгия Данелли. Это он снял «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Весь проект выстроен по хронологическому принципу. Ключевое внимание проекта уделяется графическому наследию. Зрители смогут увидеть, как режиссерское мышление формируется через линию, как эволюционирует его авторский метод и как из быстрых набросков рождаются характеры, ситуации и целые миры, знакомые по фильмам. Отдельный раздел этой выставки посвящен своеобразной творческой лаборатории режиссера. Там можно увидеть авторские эскизы, фотографии со съемок фильмов и узнать, как кино начиналось еще на бумаге. На сцене театра Вахтангова сегодня спектакль-хит «Женщины Есенина». Это постановка о судьбе, личной жизни и творчестве великого русского поэта. В основе постановки написанная Захаром Прилепиным детальная биография Есенина. В его жизни было несколько больших романов. Почти все они заканчиваются

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Озон.

0: ноября 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк» – генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует сегодня к МКС. Пуск ракеты-носителя запланирован с Байконура в 17:48 по московскому времени. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции сегодня примерно в 20:56 по Москве. В составе экипажа, напомню, космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В составе экспедиции они проведут на орбите почти 8 месяцев. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. Ранее премьер-министр Петер Мадьяр внес в парламент страны проект поправки к Конституции Венгрии, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принятию инициативы, поскольку у партии Мадьяра ТИСА конституционное большинство. Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 31-й игровой день. Стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Франции и Испании. Франция ранее на турнире выиграла все 6 матчей. Французы вышли в 3-й подряд полуфинал чемпионата мира по футболу и могут стать первой европейской сборной в истории, которая сыграет в 3 финалах мирового турнира подряд. Испания также не потерпела ни одного поражения на Мундиале. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап, после чего выбили из плей-офф Австрию, Португалию и Бельгию. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от 99-го километра до Ярославки. Дмитровка, есть проблемы от Красностуденческого проезда до улицы Руставели. Щелковское шоссе медленно едет от границы Щелковского района до реки Пехорка, а Ярославка тормозит от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного вторника.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас наверх. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
6: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
7: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
6: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
7: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
6: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
7: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
6: Sodis.ru.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
10: Вот опять небес темнеет вы.
9: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Алтайбанк 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: and everywhere.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
1: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. По его словам, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило больше 4 миллиардов 300 миллионов рублей туриндустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма на полуострове. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. Как пишет «Известия», по итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста, следует из данных ЦБ. Заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или еще работать после выхода на пенсию. Банки же рассчитывают, что большинство таких кредитов будет погашено раньше установленного срока. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. Как пишет «Известия», основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. По мнению экспертов, эта тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребительские кредиты. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Кутузовского и от улицы Радио до шоссе Энтузиастов. На внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Горьковское шоссе, есть проблемы от Кудиновского шоссе до поворота на Монина. Ленинградка тормозит от Головинского шоссе до улицы Космодемьянских, а Каширка от МКАД до метро Домодедовская. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
3: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
2: А кукушка откуда знает?
3: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: За рулем к свободе с Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утрезвитимова, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-335-0-263.
9: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
10: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
0: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк

0: ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: Вернем.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
2: She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
0: В Москве 14 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление». По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Речь идет о сумме около 300 миллиардов рублей. Турпоток из России на Хайнань в январе-июне вырос почти на 68%. За первое полугодие на китайском острове приняли свыше 378 тысяч россиян. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%, передает РИА Новости. На Хайнане рассчитывают по итогам этого года принять не меньше 700 тысяч российских путешественников. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам своих сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах запреты на романтические отношения вплоть до увольнения, то сейчас бизнес понял, что контролировать личную жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Они с большим удовольствием идут на работу и активнее включаются в проекты. Единственное серьезное ограничение, за которым отдел кадров продолжает пристально следить, это возможные отношения между руководителем и его прямым подчиненным. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Варшавки до Ясеневой, от Волоколамки до улицы Свободы. На внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославки и от Ленинградки до Путилковского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Комсомольского проспекта до Кутузовского и от Ленинградского проспекта до Нижней Масловки. На внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
3: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс Класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
2: А кукушка откуда знает?
3: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
8: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
7: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
8: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
9: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
10: Застройщик ОСЗ, проект проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mail.ru.
0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Новая Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 26 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 15, плюс 17, а днем 26-28 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует сегодня к МКС. Пуск ракетоносителя запланирован с Байконура в 17:48 по московскому времени. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции сегодня примерно в 20:56 по Москве. В составе экипажа, напомню, космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В составе экспедиции они проведут на орбите почти 8 месяцев. В Минстрое зафиксировали снижение объема новых разрешений на строительство жилья в Москве. В первой половине года выдали одобрение на возведение 1,5 миллиона квадратных метров, что на 44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передают РИА Новости, в Центральном федеральном округе за 6 месяцев года зафиксировано уменьшение разрешений на 13%. При этом ЦФО остался лидером среди округов по объему выходящего на рынок жилья. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии трафик сократился в диапазоне от 6 до 10%. Как пишет «Коммерсант», это происходит на фоне роста цен и стагнации доходов граждан. Потребители чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов. По данным аналитиков, сократилось количество чеков в пекарнях, кафе, фастфудах, в кофейнях и киосках с мороженым. В сегменте кофеен сложности добавляет высокая конкуренция. Вместе с тем, обороты общепита продолжают увеличиваться. По итогам января-мая выручка операторов выросла на 18%, что объясняется заметным ростом среднего чека. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта и от улицы Радио до шоссе Энтузиастов. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Шереметьевской улицы и от Савеловской эстакады до Новой Башиловки. МКАД «Внутренняя сторона» тормозят от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утренневала. Владимирская область. Село Чайково. УКН 13-335-0-263.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
9: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от «РГ Девелопмент». Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды.

0: и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Эргодевелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте ergodevizdev.ru.
1: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс Класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
6: Вот опять небес темнеет вы.
5: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Озон» –

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Местами гроза и до 26 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +15, +17, а днем 26-28 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Размер субсидии на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такую возможность Минпромторг обсуждает с отраслью. Решение, вероятно, будет принято до конца года. Коммерсант пишет, что среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Франции и Испании. А завтра, также в 10 вечера по Москве, начнут играть команды Англии и Аргентины. Напомню, нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Встреча за третье место состоится в ночь на воскресенье и начнется в полночь по московскому времени. А финальный матч стартует в воскресенье в 10 вечера по Москве. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. Впервые у жителей всех регионов страны есть возможность принять участие в создании выставочного плана одного из крупнейших музеев страны. Как сообщили в пресс-службе, за последние годы Третьяковская галерея не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от Волоколамки до улицы Свободы, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославки и от Ленинградского шоссе до улицы Свободы. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Комсомольского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Савеловской эстакады до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7. Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
5: Прислушайтесь.

0: здесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
0: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
0: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ССР» проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.
4: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: мама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться, в удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в утлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в утлетах Внуково и Новая Рига.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий от

0: которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Липецкой улицы до Бесединского путепровода. Примерно столько же на Ленинградке, на Чашниково до Московского Малого кольца. Небольшой затор на 3-м транспортном на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. И сложности на Северо-Восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdsdev.ru.
3: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться.

0: тронуться, когда шелкового белья Дикин Уай, провести ладонью по скатерти Тогас или примерить голубое платье Максмара в Боско Аутлет и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето, вот летах Внуково и Новая Рига.
1: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
5: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
8: Обсессия.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: В конце каждого часа. Танцевальная.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: В городе в эти минуты 26 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Ночью в Москве 18-19. Завтра максимум 24 градуса с плюсом. Возможен слабый дождь.
3: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. 9 стран ЕС призвали лишить финансирования Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации.

Федерации, допустившие россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. С данной инициативой выступила Эстония, к ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Напомню, 7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничившие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В Минпросвещение подтвердили обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. Правила действуют даже в случае, если ученик не смог пройти индивидуальный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением предметов. В пресс-службе ведомства пояснили, что при провале на профильном отборе школьнику должна быть предоставлена альтернатива. Это может быть место в классе универсального профиля в той же школе, либо в любом другом территориально доступном общеобразовательном учреждении. Роспотребнадзор пресек незаконную реализацию через маркетплейсы и интернет-магазины продукцию «Ретатрутит». Средство позиционируется как косметическое для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель. Однако оно не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицировано. Надзорное ведомство уточняет, что такие препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных средств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья покупателей. В Москве продолжают удивлять гастрономическими экспериментами. Ресторан «Поле» представил необычную версию знакомого многим десерта «Муравейник», ингредиентом которого стали настоящие муравьи. Авторы блюда решили сохранить привычную хрустящую основу, но добавить ей таежный характер. В состав вошли кедровые пралине, гели из ели, березы и трав, варенье и сосновых шишек. Финальным акцентом стали муравьи, которых используют вроде украшения. Их варят в лимонном сиропе и затем подсушивают, чтобы сохранить текстуру. Новинка быстро разошлась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Над ней восхищаются смелостью поваров и называют блюдо гастрономическим экспериментом, а другие пишут, что это уже перебор.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. В Левел Южно-Портовая. Бортовая. Застройщик ОСЗ. Работает проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на лайл.ру. Не офета.
5: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
6: если доверить его специалистам компании «Содис».
5: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
6: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
5: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
6: Всеми деталями займется персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. «Содис.ру».
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Ночь пройдет, пройдет, пора, не нас на солнце.
8: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сотрудников сферы обслуживания принято благодарить небольшой суммой на чай. Обычно это относится к официантам, курьерам, горничным или таксистам. Но 12 июля, во Всемирный день бортпроводника, в авиакомпании S7 запустили сервис благодарности, при помощи которого можно оставить чаевые стюардессам и стюардам, если их работа на борту вам особенно понравилась. До российского перевозчика такую опцию в мире предлагала всего одна авиакомпания – американский ультралоукостер Frontier Airlines. Надо сказать, что отношение к культуре чаевых в мире вообще очень разное. В России считается правильным оставлять на чай 10% от счета в ресторанах, а курьерам и таксистам просто округлять сумму до ровного. Но эта формула вовсе не универсальна. В Европе, например, от гостей ресторанов такой щедрости никто не ждет. Там достаточно оставить на чай какую-нибудь мелочь в пределах 2-3 евро. В Британии чаевые часто включают в счет, а, например, в пабе в качестве благодарности полагается взять еще одну пинту для бармена. В ближневосточных странах чаевые тоже частенько включены в счет, но при этом официанты все равно рассчитывают получить еще и небольшой персональный бакшиш. В США и Канаде чаевые не просто желательны, они фактически обязательны, причем вообще везде, от такси до фастфуда. Минимальная сумма – 18%, но вообще-то от вас ждут 20%, а то и 25%. И если попытаться уменьшить типсы, это может вызвать скандал. А вот в Японии, Южной Корее и Китае скандал вызовет, наоборот, попытка чаевые оставить. Там это не просто не принято, но даже, кто бы мог подумать, считывается как оскорбительный намек на мизерную зарплату. Так что прежде чем раскошелиться в новой стране, уточните, как тут принято, чтобы никого в итоге не обидеть.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Включите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
13: Вы замужем?
14: А вы?
12: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
15: В кино с 16 июля. 18+.
16: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 23-24 градуса с плюсом. Облачно, с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 18-19. Завтра максимум 24 с плюсом и возможен слабый дождь.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Болгария отказалась от участия в коалиции желающих по Украине, оказывающих Киеву финансовую и военную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Румен Радев во время визита в Париж на празднование Дня взятия Бастилии. Он пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон лично приглашал его в альянс, но получил прямой отказ. Радев выразил уверенность в необходимости исключительно дипломатического разрешения текущего конфликта. Ранее он уже называл дело Киева обреченным, а в июне государство полностью прекратило безвозмездные поставки оружия на Украину, сохранив только коммерческие контракты. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Юлию Свириденко в отставку. То, что она покинет свой пост, ранее анонсировал Владимир Зеленский. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьера депутат планирует избрать в четверг. До формирования кабинета правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Как пишут украинские СМИ, Свириденко станет главой офиса Зеленского, а занимающий эту должность Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, станет главой Минобороны. Официальных заявлений на этот счет пока нет. Ранее Верховная Рада в 20-й раз проголосовала за продление военного положения на Украине. Режим введен до 31 октября. Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-29» отправился с Байконура к МКС. Об успешном запуске сообщает Роскосмос. В составе экипажа космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Миссия продлится 261 сутки. В рамках российской программы запланировано проведение 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Полет до МКС проходит по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка корабля с модулем причала российского сегмента произойдет около 9 вечера. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч за Кубок Чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира составляет $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. Напомню, финал мундиаля пройдет 19 июля.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. Реклама.
1: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в утлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. АТРГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. АТРГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте argdevdev.ru.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Госудоснедевала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.
10: Вечер на семи холмах.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному.

0: Исполнительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: В городе в эти минуты 23-24 градуса с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 18-19, завтра максимум 24 с плюсом и возможен слабый дождь.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Совет Безопасности зафиксировал рост криминальной активности среди подростков. С начала года количество террористических преступлений, которые совершались несовершеннолетними, увеличилось более чем в два раза. На экстремистских почти в полтора, пишет Интерфакс. В Совбезе считают, что следы ведут в Киев, который вербует российских подростков и молодежь через интернет. В первом полугодии спецслужбы выявили более 11 тысяч молодых людей в возрасте до 18 лет, которые приступили закон. На Урале из-за аномального паводка ввели режим ЧС. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности. Как сообщили в региональном МЧС, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. 7 таких объектов уже принимают людей. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Так, за июнь выпало до 4-месячных норм осадков, что спровоцировало непрерывное повышение уровня воды в местных реках. Строительство моста через Лену обойдется в 175 миллиардов рублей. Такую сумму на встрече с президентом озвучил глава Якутии Айсен Николаев. Пятая часть из них пойдет из федерального бюджета, остальное – средства Якутии и инвесторов. На данный момент работы профинансированы на 26 миллиардов. По словам Николаева, строительство находится в активной фазе. Установлен фундамент под 8 опор и 208 свай. Мост через Лену станет первым вантовым мостом, который построят в условиях крайнего севера. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По его словам, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. Правда, до этого москвичам придется пережить самую холодную ночь за последнее время. В ночь на 17 июля в столице ожидается до плюс 12.

0: Radio. Sim.
1: Ay.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на третьем транспортном на внешней стороне от Бережковской набережной до Волгоградского проспекта. Московская кольцевая тормозит, внутренняя сторона от Ярославского шоссе до шоссе энтузиастов. Потолкаться придется на Волоколамке, от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова и небольшой затор на Ленинградке от метро «Аэропорт» до окружной железной дороги.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей. За квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
6: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 21-22 с плюсом, облачно с прояснениями. Насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 18-19, ну а завтра максимум 24 градуса тепла и возможен слабый дождь.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но...

0: Лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: 19-20 градусов с плюсом в Москве в эти минуты. Облачно с прояснениями. Дождей нам не обещают синоптики. Ночью столбики термометров покажут 18-19. Ну а завтра максимум 24 тепла. И где-то в середине дня возможен слабый дождь.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио7.ру и мобильное приложение Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: 19-20 градусов с плюсом в Москве в эти минуты. Облачно с прояснениями. Дождей нам не обещают синоптики. Ночью столбики термометров покажут 18-19. Ну а завтра максимум 24 тепла. И где-то в середине дня возможен слабый дождь.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ.

L номер FS-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.